0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: На воде, на суше, в небе под землей, стали тропки уже, вертишься илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезд до Самары, Питер, самолет.

Наше радио. Сделано в России.

0: Седан или внедорожник?
1: Механика или автомат?
0: Право или леворукий?
1: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
2: Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча,
3: голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
4: Каждую пятницу с 7 вечера
3: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
5: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
6: На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
7: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
8: Хочешь знать больше?
9: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
10: Выбирай и слушай.
11: Программы, интервью, радиопрезентации.
12: В любом месте, в удобное время.
13: Подкасты на наши.ру.
14: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.
15: Проходящий.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: такое дело.
1: Реклама на 107FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 500 42 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется,

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Трансляция средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». Ситипарк «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечению. Учебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
4: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255, 45, 55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
4: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети? Неверный шаг, растаявший в пути,

Вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

пропавший без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
7: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение. Благоустройство территории. Гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. Окна Сок. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260 20 60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 4700.
12: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Хватит стесняться. Я... эксперт!
15: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
16: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 344 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над акваторией Черного моря и 16 регионами. Два человека пострадали в Белгородской области, передает оперштаб региона. Кроме того, ВСУ атаковали Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Были выбиты окна в 9 квартирах многоквартирных домов. Предварительно за медпомощью никто не обращался. Российский МИД прорабатывает встречу Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в рамках Генассамблеи ООН. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что одной из ключевых тем на международных переговорах Лаврова и ООН станет украинский кризис. Ранее министр иностранных дел России сообщал, что планирует встретиться с госсекретарем США на полях Генассамблеи. Лавров намерен уточнить у Рубио позицию Госдепартамента по урегулированию на Украине. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 8 сентября в Нью-Йорке. На площадке с 22 сентября пройдет неделя высокого уровня с общими прениями. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных санкций против Москвы и Тегерана, заявили в его администрации. Отмечается, что меры не вступят в силу автоматически. Американский лидер может ввести их по своему усмотрению. Закон предусматривает тариф до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из 5 крупнейших стран, покупателей энергоносителей у Москвы. На 7-8% в среднем вырастут страховые выплаты по ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Увеличение произойдет на фоне обновления справочников средней стоимости автозапчастей. Новая редакция вступит в силу с 19 сентября. Средняя стоимость автозапчастей в новом каталоге увеличилась по сравнению с предыдущей версией почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей различается, отметили в организации. Новый порядок формирования справочников учитывает только цены оригинальных запчастей, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены. Цены аналогов запчастей не учитываются, если они более чем на 70% дешевле оригиналов. Также средняя стоимость расходных материалов рассчитывается без учета скидок по рыночным ценам. Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными внешними направлениями для россиян на новогодние праздники, следует из данных туристического сервиса. В топ-5 стран для зарубежного новогоднего отдыха также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Сильнее всего на этот период вырос спрос на отдых в Турции, Египте и Новой Зеландии. Аналитики отмечают и новую тенденцию. Туристы стали отдыхать меньше дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет. Вот

0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение. Благоустройство территории. Гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня стул украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Наше радио представляет.
13: Внимание!
12: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
14: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
0: 2 октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
3: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наконец-то наступила пятница, а значит, пришло время узнать, как за эту неделю изменился наш хит-парад. И с вами сегодня я, Александр Бон, и
1: Игорь Паньков. И это «Чартова дюжина». Янку отпустили по семейным делам, поэтому да. Сегодня проведем мы с Сашей наш хит-парад.
0: Сегодня подведем итоги вашего недельного голосования, послушаем две новинки и поговорим с музыкантами о самых разных вещах. От трудоголизма и путешествий до роли овцы в клипе.
1: Узнаем, как Екатерина Яшникова еще ребенком встретилась с Дианой Арбениной, спросим, кто в кардиокиллер отвечает за пунктуальность и выясним, сколько времени нужно Филиппу Хмырову, чтобы прийти в себя после концерта.
0: Ну и, конечно, доберемся до тройки лидеров и узнаем, кто сегодня забирает бронзу, серебро и золото.
1: Поехали!

0: Премьера недели.
1: Новинка этой недели – новый сингл группы «Гриндерс» под названием «Выходной». «Гриндерс» – это проект Ани Грин и Петра Издакова, музыкантов группы «Ла Скала».
2: Команда молчала почти год и теперь вернулась с новым синглом.
1: Аня Грин прямо сейчас расскажет о концепции сайд-проекта и об истории трека «Выходной».
3: Наш дуэт создал вселенную с персонажами и музыкой, которую мы никогда раньше не делали. Мы с Петроном, два добермана, которые собирают команду отличных ребят любой породы в свою стаю. Каждая новая песня – это знакомство с новым персонажем. И пусть все герои вымышлены, большинство из них вы можете увидеть на работе, в парке или даже в собственном отражении в зеркале. Песня «Выходной» рассказывает историю девушки-начальницы, которая после тяжелого рабочего дня приоткрывает миру дверцу шкафа, переполненного скелетами. Ну а главный хук припева «Гори-гори ясно, детка, ты прекрасна» по нашему плану должен стать девизом каждой представительницы прекрасного пола.
0: Премьера недели.
2: «Гриндерс. Выходной».

0: Премьера недели. Гриндерс. Выходной.
1: Реклама на 107FM.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: открывает сегодня чартовую дюжину «Дельфин» с песней «Яблоки».
1: В недавнем интервью музыкант рассказал о своей любви к классической музыке. Чаще всего он слушает Баха. По словам музыканта, это всегда беспроигрышный выбор.
0: Есть у Андрея и другой способ слушать классику. Например, выбирать композитора, которого он знает не очень хорошо, и разбираться, за что его ценят.
1: Ну а мы с вами Баха послушаем в другой раз, потому что сейчас у нас на очереди «Дельфин».
2: 13 место.
1: «Дельфин. Яблоки».
3: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Взлом чарта.
1: Новинка прошлой недели, песня «На кураже» группы «Ёрш» стартует в нашей чартовой дюжине с 12 места.
2: И самое время напомнить, друзья, что положение песен в хит-параде зависит исключительно от ваших голосов. Заходите на сайт наша.ру, открывайте раздел «Чартовая дюжина» и решайте, каким песням отдать ваши 3 голоса.
1: Чем больше голосов, тем выше песня окажется на следующей неделе.
0: 12 место.
2: Ёрш, «На кураже». Моя

0: 13 место. Ёрш на кураже.
1: Чёртова дюжина.
2: На 11 месте нашей чёртовой дюжины группы Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
3: Сегодня у Татуин большая премьера. Группа выпустила альбом фитов «Все наши на Татуине». В нем музыканты собрали совместные треки с разными артистами. Поздравляем команду с релизом.
2: И одна из этих совместных работ уже есть в нашей чёртовой дюжине. «На темной стороне». Сегодня на 11-й строчке хит-парада.
0: 11-е место.
3: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».

0: Десятое место нашей чартовой дюжины «У щенков» с песней «Твое имя».
1: Команда держит свое обещание и каждую пятницу сентября выпускает новый сингл. Сегодня третья пятница месяца, значит, появился уже третий осенний релиз. Песня называется «03».
0: Ну, а «Твое имя» тем временем никуда из чарта не уходит и продолжает держаться в нашем хит-параде. Слушаем трек.
2: Десятое место.
1: «Щенки. Твое имя».

0: Девятое место нашей чартовой дюжины – Гафт и Гребенщик с песней «Хватит». Плюс одна позиция на этой неделе.
1: Сказать себе «хватит» иногда бывает сложно. И я сейчас про работу. Николай Яковлев недавно во время прогулки рассуждал о трудоголизме в своем телеграм-канале и признался, что сам не всегда умеет вовремя остановиться. Но иногда нужно буквально заставлять себя отложить работу и переключаться на что-то другое.
0: Как понять, что пора сказать себе «хватит» и как в такие моменты отвлекается сам артист?
2: Если вы любите работать, как я, много и усердно, обязательно останавливайтесь. Ну, не знаю, заставляйте себя остановиться, потому что я зачастую довожу себя совершенно до неадекватных каких-то психотических состояний. Вот ночью было очень сложно. Ну, я такой, все, Колян, хватит, ты идешь, играешь в игру. Выбрал игру в Рамбо. Как-то стало полегче.
3: Девятое место.
1: Гафт. Гребенщик. Хватит.

0: Девятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: На восьмой строчке нашей чартовой дюжины Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: В соцсетях Диана Сергеевна выложила видео с ответом на вопрос, который, похоже, интересовал многих зрителей, недавно вышедшего клипа на трек 808 «Low».
0: Что именно хотели узнать зрители и что ответила на этот вопрос сама артистка? Сейчас и узнаем.
2: Отвечаю на самый популярный вопрос клипа 808 «Low». Да, это жесткий вайб. Настоящая ли овечка? Конечно, она настоящая. Классная, живая, нежная овечка, которая очень хотела к маме. И так резво выпрыгнула из машины, что мы думали, что она сломает себе все, включая уши, глаза и остальное. Но она живая, и мы с ней, конечно, подружились.
3: Восьмое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
4: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом и дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Взлом чарта.
1: Underwood с песней Ponte Vecchio, последняя песня о любви, на первой же неделе сразу взлетает на 7-е место нашей чартовой дюжины.
2: У этой песни, как вы уже знаете, два названия: Ponte Vecchio и последняя песня о любви. Нам стало интересно, как вообще возникла эта история, потому что у Underwood, как обычно, все непросто.
1: Мы решили не гадать и узнать у самого артиста. Спросили у Владимира Ткаченко, как появилось второе название — последняя песня о любви.
3: Даже не знаю, как-то это выползло внезапно, я этому весьма рад, поскольку это второе название, оно немножко расшифровывает то, что происходит в песне, а с одной стороны, с другой стороны добавляет какого-то немыслимого, ну, для меня лично, драматизма. Человек поет песню для женщины, которую любит на протяжении долгих лет, и говорит в этой песне, что несмотря на то, что любовь наша вполне драматична и рушит сердца обоим, я буду ждать. Ну, как бы это надежда, безусловно. Куда же без надежды? Но, тем не менее, это какой-то последний отзвук, последней надежды, поскольку мы знаем, что надежда, она умирает последней.
0: 7-е место.
2: Underwood, Ponte Vecchio, последняя песня о любви.

0: хочу. Такие повороты судьбы.
1: Александр, есть ли какой-то неизвестный, необычный факт из вашей биографии, о котором наши слушатели еще не знают? Конечно, нет. Я все выложил, всю душу, я вывернулся весь. Мы так давно работаем на радио и так искренне всегда общаемся со своими слушателями, что да. Тайн не осталось, наверное.
2: Вообще ни одной. Я все выложил. Все. Вот это удивительно.
1: Ну, может быть, ты что-то воровал?
2: Что воровал?
1: Ну, что-то воровал. И
2: где?
1: Вообще
2: биографии?
1: По жизни.
2: А.
1: И стесняешься об этом рассказать.
2: Да что за пример такой дурацкий?
3: Шестое место.
1: Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага». Режь.

0: Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
1: На пятом месте сегодня расположилась группа «Кардио Киллер» с песней «Широко шагая».
2: У группы впереди концерты, фестивали, плотное расписание. И тут без умения приходить вовремя точно не обойтись. И мы решили выяснить, как с этим обстоят дела у самих музыкантов.
1: Есть ли в команде тот самый человек, которого остальные ждут перед выходом на сцену? Или все музыканты одинаково пунктуальны?
2: Отвечает Павел Шепелев.
3: Очень хороший вопрос. Мы стараемся быть максимально пунктуальными и по отношению друг к другу, и по отношению к организаторам, потому что это особенно важно на фестивалях, где гигантское количество команд, все должно успеть, тайминги должны быть соблюдены, поэтому пунктуальность — это наше все. Уважайте чужое время, друзья.
0: Пятое место. «Кардио Киллер. Широко шагая».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
7: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: душу. А ты живой, живой, живой, лишь обгорели крылья.
1: Наше радио. Проверено временем.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне в России стартовали выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование продлится до 20 сентября. В Воронежской области избирательные участки открылись сегодня в 8 утра и будут работать до 20.00. Всего в регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная. В рамках муниципальной кампании распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском городском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные и дополнительные выборы. Что касается явки на выборах, вчера после закрытия избирательных участков она составила 42,42% по региону и 42% по Воронежу. Всего проголосовали 793 959 жителей. За процедурой следили более 5500 общественных наблюдателей. Проголосовать на дому смогли почти 200 тысяч воронежцев. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в выборах депутатов Госдумы, придя на участок в микрорайоне Малышево рано утром. Он отметил: «Участие в выборах прежде всего гражданский долг. Стараюсь исполнить его одним из первых. Мы наблюдаем высокую активность. Уверен, что и в три основных дня все жители области придут на участки». Александр Гусев подчеркнул: «Эти три дня имеют решающее значение для будущего страны. Сплотившись, мы должны показать недругам, что нас нельзя рассорить и разъединить. Мы готовы к переменам и открыты новому. Наша победа на выборах станет шагом к общей победе страны». Еще в первый день голосования на выборах в Госдуму свой гражданский долг исполнили многие руководители Воронежской области. Так, председатель облдумы Юрий Матузов, голосовавший в Бутурлиновском районе, призвал: «Важно прийти и сделать выбор во имя будущего Великой России, во имя нашей победы». Первый вице-губернатор Сергей Трухачев отметил, что выборы – это солидарность общества и уважение к защитникам Родины. Замгубернатор Дмитрий Маслов, голосовавший в Отрадном, подчеркнул: «Выборы – возможность сплотиться, стать монолитом и показать противнику, что наше общество консолидировано». Первый зампред правительства Данил Кустов, выпускник гимназии имени Басова, призвал поддержать курс президента. За ходом парламентских выборов все эти дни в Воронежской области наблюдает большая группа иностранных электоральных экспертов. В ней почти три десятка молодых людей из самых разных уголков мира, от Колумбии до Малайзии и Пакистана, представители Международного фестиваля молодежи, которые ознакомились с работой Центра общественного наблюдения. Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев отметил: «Эксперты увидят, как проходят выборы, и познакомятся с форматами наблюдения. Надеюсь, уезжая, они захотят вернуться». Руководитель общественного штаба Илья Лабас подчеркнул: «Присутствие иностранных экспертов показывает, что наша электоральная система одна из самых прозрачных в мире. Напомню, в регионе работают 1695 участков, видеотрансляции обеспечены 600 из них». Это были новости региона.
1: Выходной на нашем. Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и добрый день. Ну что, товарищи, дорогие, погоды-то какие стоят. Все на свежий воздух, ибо там не просто хорошо, а раз прекрасно. Глаз отдыхает, телу тепло и комфортно, солнце ласково поглаживает по голове. Лепота, короче говоря, лепотинская. Ну и наша музыка пусть станет для вас добрым попутчиком.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на нашем.

0: Это навсегда.
1: Сегодня у нас 19 сентября, и в России отмечается День оружейника. Профессиональный праздник у работников оборонно-промышленного комплекса, создателей оружия, инженеров, конструкторов и всех, кто связан с укреплением обороноспособности страны. Праздник довольно молодой. В этом году исполняется 15 лет со дня его учреждения. Дату выбрала не случайно. В этот день Православная Церковь чтит Архангела Михаила, покровителя Небесного воинства. День оружейника особенно отмечают в двух городах, которые по праву считаются оружейными столицами России. Это Тула, где в конце 16 века началось оружейное дело, и тульские мастера внесли огромный вклад в победу 1812 года, поставив армии более полумиллиона ружей. Еще, конечно же, Ижевск, родина автомата Калашникова. В городе трудилась целая плеяда выдающихся оружейников, в том числе и Михаил Калашников, собственно, благодаря которому этот праздник и появился. Но надо сказать, что Воронежская область тоже имеет непосредственное отношение к российскому оружейному делу. Ведь у нас родился Сергей Иванович Мосин, создатель трехлинейной винтовки образца 1891 года, которая оставалась основным оружием пехоты на протяжении десятилетий. Ну и нельзя не упомянуть про еще один город, который связан с оружием весьма таким необычным образом. В русском языке жестов, ну то есть у сурдопереводчиков, есть город, название которого изображается как два пистолета из пальцев, направленных друг на друга. И этот город – Пятигорск. Как вы уже, наверное, догадались, обозначение возникло из-за дуэли между Лермонтовым и Мартыновым, которая, собственно, произошла в этом городе.

0: И раз уж сегодня празднуется День оружейника, еще капелька лингвистики по теме. Вот все же знают выражение «гол как сокол». Ничего от «голой птицы сокола» в этой старой русской поговорке нет вообще, хотя так и может показаться на первый взгляд. Да и ударение, кстати, в слове «сокол» не абсолютно там не переначено, а падает правильно. Все потому, что появилось выражение благодаря оружию. «Сокол» — это древнее стенобитное орудие, ну, другими словами, таран. Применяли сокол при осадах, а изготавливали из дерева или чугуна. Если брали дерево, то его ствол гладко отесывали, а если делали из чугуна, то выплавляли его ровным, без выступающих частей. Из-за этого, собственно, такие орудия называли голыми. Отсюда и сравнение. Ничего нет. Ни единой зацепочки, ни копеечки, в общем, нищета. Кстати, не все знают, что у этой поговорки есть еще и довольно оптимистичное продолжение. И полностью она звучит следующим образом. «Гол как сокол, а остер как топор». То есть хоть и бедный финансово, но такой смекалистый и острый на язык. Как говорится, хоть и нечего взять, зато не соскучишься.
1: За полярным кругом.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Выходной на нашем.

19 сентября еще отмечается день рождения смайлика. Больше 40 лет назад люди получили возможность разнообразить электронную переписку и выражать свои эмоции посредством знаков препинания. Тогда непривычных нам уже рисуночков, а тогда еще вот это вот, как человечка рисовали, да? Кружочек, точечка. В общем, изначально привычный для нас смайлик выглядел несколько, конечно же, иначе. Двоеточие, дефис и закрывающий скобка. Многие, вероятно, помнят именно такое его лицо. Вот так вот, да, обозначали улыбающееся лицо в тексте. Использовать эту комбинацию символов предложил профессор Скотт Фалмон. Вот, представляете, профессор, не абы кто. 19 сентября 1982 года. Первое упоминание о введении в электронный лексикон эмоджи, ну, то есть смайлика, сохранился в переписке профессора с его коллегами по университету, и сначала он использовался в общении между сотрудниками, ну, такое вот обозначение для междусобойчиков, но со временем, как всегда, распространился. За 44 года своего существования смайлик не только стал неотъемлемой частью электронной переписки, но и претерпел существенную трансформацию. Сегодня мы имеем с вами целый набор эмоджи для обозначения самых разных эмоций, от радости до гнева, ну и плюс еще всякие плюшки, пирожки, цветочки, там все, что хочешь. Как всегда, есть те, кто ненавидит, когда ставят смайлики в переписке, и те, кто ставит их чуть ли не после каждого слова. Ну, серединка, безусловно, тоже имеет место быть, но тут уж как кому повезет в общении. Самым популярным на сегодня, по данным Google, является смайл с ручьями слез. Такое вот громко рыдающее лицо. Но в лидеры он вырвался не потому, что вдруг все начали безудержно плакать, да, рыдать в голосину. Просто активная молодежь использует его не только для выражения реальной грусти, но и как реакцию на что-то очень смешное, милое, неловкое или эмоциональное. В общем, зумеры заменили классический такой вот смайлик смеха со слезками, которые там хохочу до упаду, хохочу до слез, да, которые они считают слишком заезженным, на вот этот вот рыдающий.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
13: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне в России стартовали выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование продлится до 20 сентября. В Воронежской области избирательные участки открылись сегодня в 8 утра и будут работать до 20:00. Всего в регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная. В рамках муниципальной кампании распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском городском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные и дополнительные выборы. Что касается явки на выборах, вчера после закрытия избирательных участков она составила 42,42% по региону и 42% по Воронежу. Всего проголосовали 793 959 жителей. За процедурой следили более 5500 общественных наблюдателей. Проголосовать на дому смогли почти 200 тысяч воронежцев. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в выборах депутатов Госдумы, придя на участок в микрорайоне Малышево рано утром. Он отметил: «Участие в выборах – прежде всего гражданский долг. Стараюсь исполнить его одним из первых. Мы наблюдаем высокую активность. Уверен, что и в три основных дня все жители области придут на участки». Александр Гусев подчеркнул: «Эти три дня имеют решающее значение для будущего страны. Сплотившись, мы должны показать недругам, что нас нельзя рассорить и разъединить. Мы готовы к переменам и открыты новому. Наша победа на выборах станет шагом к общей победе страны». И еще, в первый день голосования на выборах в Госдуму свой гражданский долг исполнили многие руководители Воронежской области. Так, председатель облдумы Юрий Матузов, голосовавший в Бутурлиновском районе, призвал: «Важно прийти и сделать выбор во имя будущего Великой России, во имя нашей победы». Первый вице-губернатор Сергей Трухачев отметил, что выборы – это солидарность общества и уважение к защитникам Родины. Замгубернатор Дмитрий Маслов, голосовавший в Отрадном, подчеркнул: «Выборы – возможность сплотиться, стать монолитом и показать противнику, что наше общество консолидировано». Первый зампред правительства Данил Кустов, выпускник гимназии имени Басова, призвал поддержать курс президента. За ходом парламентских выборов все эти дни в Воронежской области наблюдает большая группа иностранных электоральных экспертов. В ней почти три десятка молодых людей из самых разных уголков мира – от Колумбии до Малайзии и Пакистана, представители Международного фестиваля молодежи, которые ознакомились с работой Центра общественного наблюдения. Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев отметил: «Эксперты увидят, как проходят выборы, и познакомятся с форматами наблюдения. Надеюсь, уезжая, они захотят вернуться». Руководитель общественного штаба Илья Лабас подчеркнул: «Присутствие иностранных экспертов показывает, что наша электоральная система – одна из самых прозрачных в мире. Напомню, в регионе работают 1695 участков, видеотрансляции обеспечены 600 из них». Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В Южной Корее выпустили мультсериал, фанатами которого стали собаки и кошки. Проект называется «Не котейка, не собаченька, тюленьки». Не спрашивайте, почему, не знаю, но вот именно тюленьки. В нем нет диалогов совсем, никаких разговоров. Серии очень короткие, в среднем длятся по 1.5 минуты и почему-то очень притягивают домашних питомцев. В сети считают, что такая популярность шоу у четвероногих объясняется тем, что мультипликаторы подобрали подходящую палитру. Животинок привлекает цветовая гамма мультфильмов, в которой постоянно мелькают белые, серые, желтые и синие оттенки. Ну, еще предполагают, что может нравиться хвостатым то, как герои расположены в кадре. В случае собак это объясняется меньшим, чем у человека углом зрения. Ох уж эти корейцы, да, в них вот это вот умение заманивать собак заложено на каком-то генетическом уровне. Хорошо, что сейчас в эпоху гуманизма в Корее их уже собакинов не употребляют, а развлекают.

0: Реклама на 107 FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на наш.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

0: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип.
2: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: это навсегда.
1: Так, признавайтесь, любите ли вы фильмы Гая, не нашего, но такого нашего Ричи? Если ответ утвердительный, то есть хорошие новости. В пятницу, то есть вчера, стартовал второй сезон сериала «Гангстерленд». Всего будет 10 серий. Новые эпизоды выходят ежедневно по пятницам, а финал сезона запланирован аж на 20 ноября этого года. Так что те, кто любит смотреть по серии в неделю, уже могут приступать. А таким, как я, которым подавай все серии сразу, ну, чтобы так вечерочка за три уложиться, сезон посмотреть, в общем, таким придется ждать до конца ноября. Гай Ричи снова собрал Тома Харди и Пирса Броснана в одном криминальном Лондоне, и критика пока в восторге, 100% свежести на Rotten Tomatoes. Кстати, сериал уже официально продлен даже на третий сезон. И это еще вообще не все. Кажется, Гай Ричи вообще не отдыхает. Через 4 месяца на киноэкранах выйдет полнометражная лента режиссера под названием «Жена и собака». Каст вообще офигенный. Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк, Энтони Хопкинс. Уже вышел такой тизер-трейлер. Можно посмотреть его в наших интернетах. Ну а в центре сюжета алчное семейство Бербанкс. На фоне череды предательств и убийств члены семьи и их приближенные готовы пойти на все, чтобы одержать верх в борьбе за наследство. Такой вот синопсис. В общем, на подходе еще и такой ричеровский триллерок на вечерок, но это, знаете ли, февраль 2027 года. Сначала посмотрим «Гангстерленд».

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Как известно, у нас с древних времен две беды, да, дураки и дороги. Хотя сейчас, конечно, принято говорить энтузиасты и рельеф. Ну так вот, усовершенствует рельеф, который все никак не могут избавиться от ямы колдобин обычным таким методом, решил стоматолог, точнее стоматолог-техник из Брянской области. Жители села Толмачево, что под Брянском, неоднократно жаловались на плохое состояние одной из улиц, где ямы даже после ремонта появляются практически молниеносно. И вот местный зубной техник Кирилл К., у которого накопилось огромное количество гипсовых моделей, которые он делал по зубным слепкам, засыпал дорожные ямы этими самыми гипсовыми челюстями. Выглядит на видео, конечно, знаете, так трешово и призабавно одновременно. Можно сказать, что поставил пломбу дороги. Такие вот гипсовые челюсти ими и, собственно, запломбировали. Ну а что, эти гипсовые челюсти все равно выбрасывать, да, на помойку, а тут они пользу какую-никакую приносят. Хотя, почему какую-никакую? Самую, что ни на есть, располезную пользу. Но прикиньте, так вообще, вот смотришь на протектор, а там отпечатки зубов.
2: Алло, шери. Алло, c'est moi. Réponds, s'il te plaît.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: В Нью-Йорке установят бесплатные общественные туалеты, но есть одно «но». Двери в них автоматически открываются, сюрприз, через 10 минут пребывания. В общем, инициатором проекта стал мэр Нью-Йорка, и он говорит, что

перекресток прилюбливый поставить. Хронометраж 6 с лишним минут, ты вообще все успеваешь. Так что 10 минут у нью-йоркцев – это еще и с запасом. Все, рассказала вам полезное и бесполезное, нужное и ненужное. Оставляю вас с Агатой Кристи. Услышимся завтра на нашем. С вами была Лена Плеханова. Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия.

0: харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне в России стартовали выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование продлится до 20 сентября. В Воронежской области избирательные участки открылись сегодня в 8 утра и будут работать до 20:00. Всего в регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная. В рамках муниципальной кампании распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском городском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные и дополнительные выборы. Что касается явки на выборах, вчера после закрытия избирательных участков она составила 42,42% по региону и 42% по Воронежу. Всего проголосовали 793 959 жителей. За процедурой следили более 5500 общественных наблюдателей. Проголосовать на дому смогли почти 200 тысяч воронежцев. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в выборах депутатов Госдумы, придя на участок в микрорайоне Малышево рано утром. Он отметил: «Участие в выборах прежде всего гражданский долг. Стараюсь исполнить его одним из первых. Мы наблюдаем высокую активность. Уверен, что и в три основных дня все жители области придут на участки». Александр Гусев подчеркнул: «Эти три дня имеют решающее значение для будущего страны. Сплотившись, мы должны показать недругам, что нас нельзя рассорить и разъединить. Мы готовы к переменам и открыты новому. Наша победа на выборах станет шагом к общей победе страны». Еще в первый день голосования на выборах в Госдуму свой гражданский долг исполнили многие руководители Воронежской области. Так, председатель облдумы Юрий Матузов, голосовавший в Бутурлиновском районе, призвал: «Важно прийти и сделать выбор во имя будущего Великой России, во имя нашей победы». Первый вице-губернатор Сергей Трухачев отметил, что выборы – это солидарность общества и уважение к защитникам Родины. Замгубернатор Дмитрий Маслов, голосовавший в Отрадном, подчеркнул: «Выборы – возможность сплотиться, стать монолитом и показать противнику, что наше общество консолидировано». Первый зампред правительства Данил Кустов, выпускник гимназии имени Басова, призвал поддержать курс президента. За ходом парламентских выборов все эти дни в Воронежской области наблюдает большая группа иностранных электоральных экспертов. В ней почти три десятка молодых людей из самых разных уголков мира, от Колумбии до Малайзии и Пакистана, представители Международного фестиваля молодежи, которые ознакомились с работой Центра общественного наблюдения. Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев отметил: «Эксперты увидят, как проходят выборы, и познакомятся с форматами наблюдения. Надеюсь, уезжая, они захотят вернуться». Руководитель общественного штаба Илья Лабас подчеркнул: «Присутствие иностранных экспертов показывает, что наша электоральная система одна из самых прозрачных в мире. Напомню, в регионе работает 1695 участков, видеотрансляции обеспечены 600 из них». Это были новости региона.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
2: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое.

0: имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: нашей песни.
1: Наше радио. Музыка

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай.
7: Воровать – это плохо.
8: Ты у меня столкал.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто только

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. Окна Сок. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника.

0: или уютного домашнего ужина.
1: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне в России стартовали выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование продлится до 20 сентября. В Воронежской области избирательные участки открылись сегодня в 8 утра и будут работать до 20.00. Всего в регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная. В рамках муниципальной кампании распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском городском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные и дополнительные выборы. Что касается явки на выборах, вчера после закрытия избирательных участков она составила 42,42% по региону и 42% по Воронежу. Всего проголосовали 793 959 жителей. За процедурой следили более 5500 общественных наблюдателей. Проголосовать на дому смогли почти 200 тысяч воронежцев. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в выборах депутатов Госдумы, придя на участок в микрорайоне Малышево рано утром. Он отметил: «Участие в выборах – прежде всего гражданский долг. Стараюсь исполнить его одним из первых. Мы наблюдаем высокую активность. Уверен, что и в три основных дня все жители области придут на участки». Александр Гусев подчеркнул: «Эти три дня имеют решающее значение для будущего страны. Сплотившись, мы должны показать недругам, что нас нельзя рассорить и разъединить. Мы готовы к переменам и открыты новому. Наша победа на выборах станет шагом к общей победе страны». Еще в первый день голосования на выборах в Госдуму свой гражданский долг исполнили многие руководители Воронежской области. Так, председатель облдумы Юрий Матузов, голосовавший в Бутурлиновском районе, призвал: «Важно прийти и сделать выбор во имя будущего Великой России, во имя нашей победы». Первый вице-губернатор Сергей Трухачев отметил, что выборы – это солидарность общества и уважение к защитникам Родины. Замгубернатор Дмитрий Маслов, голосовавший в Отрадном, подчеркнул: «Выборы – возможность сплотиться, стать монолитом и показать противнику, что наше общество консолидировано». Первый зампред правительства Данил Кустов, выпускник гимназии имени Басова, призвал поддержать курс президента. За ходом парламентских выборов все эти дни в Воронежской области наблюдает большая группа иностранных электоральных экспертов. В ней почти три десятка молодых людей из самых разных уголков мира – от Колумбии до Малайзии и Пакистана. Представители Международного фестиваля молодежи, которые ознакомились с работой Центра общественного наблюдения. Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев отметил: «Эксперты увидят, как проходят выборы и познакомятся с форматами наблюдения. Надеюсь, уезжая, они захотят вернуться». Руководитель общественного штаба Илья Лабас подчеркнул: «Присутствие иностранных экспертов показывает, что наша электоральная система – одна из самых прозрачных в мире». Напомню, в регионе работают 1695 участков, видеотрансляции обеспечены 600 из них. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России. Радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наша реклама. Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт.

0: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
1: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Гамлет Высоцкого, вот это кто?
2: Он не должен быть рабом, он должен быть личностью.
3: В принципе, вся аскетичность этой постановки задала тон выступления наших рок-артистов на многие годы.
2: Театр и сейчас у нас лидер в искусстве. Он, конечно же, интереснее, чем кино.
1: Правда ли, что актеры мечтают сыграть Гамлета, или это миф?
4: Эта роль настолько глубокая, настолько многогранная.
3: Брат, Гамлет?
2: Нет.
1: Но он же тоже ищет правду.
0: Формула искусства.
5: Всем привет! В эфире наше радио, и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
3: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
5: Сегодня мы поговорим о нашем театре, а конкретно о том, как исповедальность на сцене вышла на новый уровень и как сформировалась стиль для будущего поколения в разных сферах творчества.
3: У нас в гостях, не побоюсь этого слова, глыба отечественного кинематографа, режиссер, продюсер Сергей Валентинович Мирошниченко.
5: И человек, который не только сам играет в кино, но и учит этому ремеслу других, актер, режиссер, педагог по актерскому мастерству Григорий Кокоткин.
6: Представьте, на календаре 29 ноября 1971 года. В театре на Таганке премьера. Начинается спектакль «Гамлет». На сцену выходит Владимир Высоцкий, но образ его вовсе не соответствует принцу датскому. На нем черный свитер, джинсы и в руках гитара. Да и декорации, а точнее один-единственный занавес, сплетенный из грубой шерсти и рыбацкой сети, вовсе не напоминает интерьеры замка. Многие зрители тогда даже и не догадывались, что перед ними не просто спектакль, а зарождение новой театральной эпохи. За все время существования спектакль так и не был снят полностью. Существует только его аудиоверсия, отрывки из разных выступлений и рассказы очевидцев, которых остается все меньше и меньше.
7: Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку.

если только можно. Алла, отче, а что эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим.

0: впереди. Кто-нибудь видел спектакль?
1: Вживую я, к сожалению, нет. Я родился гораздо позже.
0: Да.
2: Я видел, да. Я не только видел, я снимал. Последний спектакль Высоцкого я снимал. Наверное, вы видели такие кадры, когда вот он с кинжалом идет.
0: Да.
2: Вот.
0: Потом... Ваши?
2: Это мои, да. Мы снимали этот спектакль. Был все время в карманах. Или иногда выходил за сетью и вставлял объектив в сеть. Старались не шуметь и старались, не, чтобы зритель не видел. Видел, как там Любимов, он же руководил, когда он с фонариком. У него был фонарик. Он сидел там в конце. И если ритм спектакля падал, он начинал там мигать как бы. И дальше вот мы его досняли до конца, вот этот уход его, и ну, все, что я мог, потому что пленки было мало.
0: А отличается восприятие спектакля, такого мощного спектакля, что вы не в зале сидите, как зритель, а вы через оптику?
2: Ну, часть, конечно, я терял, естественно, часть терял, но часть я же не все время находился, невозможно. Я еще раз говорю, что там снято, ну, что такое кассета, 60 метров, это... там, 2 минуты или... Там. И поэтому экономишь. Это сейчас снимают все подряд, и очень много, и, как вы знаете, так просто видео, оно все стерпит, потом просто бедный монтажер все это режет. И, вот. А там надо было рассчитывать все. Дальше было следующее. Мы были у него в гримерке, у него... В этот момент, ну, мы уже это не снимали, он показал, у него были, к сожалению, видно было, что он болеет, у него были такие язвы небольшие на ногах. Это было такое ощущение какое-то странное. И дальше я снял вот этот спектакль, отдал материал своему товарищу, это, ну, как обычно, и улетел к себе на родину, в Челябинск. И дальше произошло, что через 2 дня мне он позвонил, мой товарищ, и сказал, что Высоцкий умер. Для меня это было самое первое горе такое в жизни. Я вылетел сразу в Москву. Я прямо заплакал, помню, первый раз в жизни. Я обычно не слезливый, но заплакал. Тяжело было. Ну, мальчишка еще. Ну, не мальчишка, но молодой человек. И я вылетел, и мы решили все в ГИКовцы, хоть и было запрещено, снимать похороны. И вот среди была команда такая хорошая, среди операторов был Астахов, который потом «Брат» снимал, «Брат 2», и он сейчас жив, и Сережа Астахов. Был вот Петр Солдатенков, еще там были несколько человек, и я то в том числе. Сначала мы сняли все, что было в театре, и там Любимов нам все позволял и все давал. И вот эти кадры, которые вы видите часто в хронике, это все снято студентами в ГИКа, да.
0: А теперь вы как человек, который спектакль, видимо, не смотрел.
1: Нет,
0: в зале?
1: Ну, конечно, не смотрел, да. Я видел, ну, в интернете есть только аудиоверсия спектакля, есть какие-то отрывки видео с репетиций, естественно, монологов Высоцкого. Вот что-то такое, естественно, я смотрел какие-то интервью, какие-то статьи по поводу этого спектакля. Ну вот на основе этого, наверное, и могло у меня сложиться определенное мое впечатление. Потому что я тоже учился в ВГИКе, я прекрасно помню те моменты, когда мы, молодые актеры, обсуждали, собственно говоря, и монолог Хлопуши, и так скажем, монологи из «Гамлета» Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, что я могу сказать? На мой взгляд, этот спектакль, ну, он в том числе перевернул представление о классическом произведении. То, что, не знаю, десятки тысяч раз, наверное, сотни режиссеров по всему миру ставили «Гамлета» и ставят сейчас, и будут ставить в дальнейшем. Но именно тот «Гамлет», вот, на мой взгляд, который был поставлен Любимовым, он очень был неординарным для того времени. И воспринят, наверное, был и публикой он не так, как классический какой-то спектакль, который, ну вот, обычно мы представляем, как он должен выглядеть, да, с платьями, с огромными декорациями. То есть, ну, на мой взгляд, он был таким действительно событием, откровением для зрителей, которые, естественно, ну вот, насколько я знаю, просто стояли в очереди по много часов, чтобы приобрести билет на этот спектакль. Там перекупщики огромную цену заламывали за то, чтобы продать там эти билеты.
2: Нам, кстати, студентам давали контрамарки.
1: Абсолютно то же самое. Да,
2: это потрясающе. Это я всегда благодарен вот тем театрам и тем,
0: да. Была за контрамарку на Высоцком?
2: Не, ну, нет, ну, контрамарки, там сколько-то было ясно, что раз, кто первый. Да,
1: да. Абсолютно то же самое, когда я учился, да, у студентов есть такая привилегия, что тебе дают контрамарочку, и ты, вот я тоже ходил там на разные спектакли, даже если мест нет, то ты можешь просто стоя или где-то там с краю, или на стульчике, да. Или на ступенечках посмотреть какой-то спектакль.
3: Формула искусства. Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: искусства.
1: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Почему он был таким особенным, этот спектакль? Ну, не считая вот того, что это последний спектакль.
3: Я думаю, репертуарный театр – это очень важно. Он был репертуарный театр, в котором был лидер. Любимов, он создал свой театр. Он создал концепцию театра. И мне очень, знаете, я с таким огромным уважением стал относиться к идеологическому отделу тогда ЦК КПСС. То есть ведь они каких же дали нам выдающихся театральных деятелей. И они имели свои театры. Ну, Любимов, да, Эфрос имел свой театр, да, ну, там переходил, Товстоногов. Это же все были концептуальные театры, абсолютно. И это вообще изобретение Советского Союза, это такой вот театр режиссера, театр сам по себе концепция. И поэтому каждый спектакль у Любимова, он практически каждый был концептуально о чем-то, о важном. И «Современник», например, Ефремов создал, да, потрясающий театр. И, конечно же, эти спектакли, они были не такие, не узкие были по смыслу, а охватывали и очень были остросоциальные, да, эти спектакли. И о чем был «Гамлет»? О гонимой личности. О личности, которого гонит вот эта сеть. Сеть. Причем это не государство. Нет. Сеть наших ошибок. Сеть нравственных наших ошибок. Она тоже сплетается в сеть. Ведь в основе ведь просто прелюбодеяние, да, и моральные какие-то ошибки в обществе. И вот это и есть та сеть, которая нас иногда гонит, личность, которая не смиряется с тем обществом, да, с тем. Я не говорю, еще раз, это не политика, да, а это стиль жизни, да. Это о личности. И Высоцкий единственный, кто мог играть в этот момент этот спектакль.
1: Скажите, а вот вы, то, что мы знаем как «Шерстяной занавес», молодежь, вы называете его сетью.
3: Сеть.
1: Это прям вот что-то внутреннее? Сеть?
3: Нет, он просто сделал сеть. И вот так как он использовал свет иногда, иногда люди в зале видели, что это сеть.
1: Но там сеть. Заложен смысл сети?
3: Конечно. Конечно, сеть, которая его загоняет. Она двигалась так, что она могла разворачиваться, превращаться во что-то другое, делить сцену пополам. Это вообще, да, выдающаяся придумка, совсем недорогая, но очень гениальная. Или она отделяла так, или она гнала героя куда-то ближе к сцене, или наоборот.
1: Но вы не объясняете сейчас значение сеть. То есть то, что занавес эти функции выполняет,
3: я не имею в виду сеть в современном понятии. Это не электронная сеть.
1: Поэтому я и удивился.
3: Но с другой стороны, если мы современные люди, мы понимаем, что сеть нас гонит, да, тоже.
1: Смотрите, аскетизм постановки, харизма главного актера. Третья какая составляющая успеха?
3: Вы знаете, там есть, ну, это такой спор, он давнишний спор. Помните его монолог, он так крутится, как бы, и говорит, быть или не быть, и вот этот вот момент, который много раз обсуждался. Но вот у нас был такой человек Бахмутский в свое время, очень умный педагог, потрясающий человек, знал много языков и так далее. Он говорил, что в оригинале, если правильно переводить, то там звучит «было» или «не было». Вот в чем вопрос. И тогда все становится совсем по-другому. Все превращается в некую мистику. Это есть загробный, вообще весь спектакль, есть загробный мир или нет его? А Любимов убрал эту часть. Быть как человеку или не быть, вот становится главное. И это, наверное, очень важный аспект. Он такой, наверное, то, что отличает этот спектакль от многих других.
1: Ну и там вроде как даже не вопрос.
3: Ну, может там быть, быть. Быть. Ну, то есть надо
1: он...
3: быть.
1: Да, да, мне кажется, он играет быть.
3: Надо быть, но он же все равно все погибает.
0: Да? Но приходит к небыть, получается.
3: Приходит к небыть. И в этом как раз то глубокое... Все-таки режиссер не должен быть революционером, да? Он должен быть философом. И он наверняка понимал, что любая чрезмерная агрессия, она все равно приводит к потрясениям, да? И к большому горю. И вот тот человек, который утверждает только быть, вопреки всему, и я все уничтожу на своем пути, но он теряет вертикаль, он становится горизонтальным.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, и видеть сны.
5: Формула искусства.
2: Гамлет Высоцкого, вот это кто?
3: Он, да, вот он человек, который должен быть вопреки всему, да. Он не должен быть рабом. Он должен быть личностью. Личностью. И вот этот как раз его момент, не случайно стихи Пастернака в начале, тоже это любимовское. Вещь.
1: Но потом там Высоцкий добавил свои стихи.
3: Да.
1: «Мой Гамлет».
3: Да. Поэтому они даже, я думаю, что у них шел диалог отчасти.
1: Вот.
3: А у них шел диалог между режиссером и автором. Вообще-то, конечно же, артист имеет огромное значение. Настоящий. Настоящий артист. И, конечно же, раньше... Сейчас я не знаю, как, я не хочу никого обижать, но сейчас артист, он другой. А раньше артист менял роль под себя, под концепцию. Он считал, что он личность и имеет право под личность. Я сталкивался с такими людьми, как выдающимися актерами, артистами, которые всегда правили даже тексты.
1: Но мне кажется, что Высоцкий, как никто, имел право на свою трактовку Гамлета. Не знаю, использовал ли это Любимов, но он же видел, что это поэт в роли Гамлета.
3: Поэт, и полемику который скоро может погибнуть.
1: Да, и полемику с Шекспиром он прям вот видел, наверное. Я не знаю, отыгрывал ли это Высоцкий или нет, но по моему ощущению, да. Потому что где-то же было написано, что когда пошли первые репетиции, Любимов понял, что Высоцкий Гамлета представляет не очень хорошо произведение. И у него в голове какой-то свой Гамлет. И его приходилось очень сильно править, с чем Владимир Семенович не был согласен. И если я правильно понимаю, в образе Высоцкого за эти, сколько, 9 лет, по-моему, играли спектакль, там же была очень большая арка. Вот то, что они разгоняли на первых репетициях, показах, потом он менялся, менялся, менялся, и в итоге все равно они пришли к первому варианту Высоцкого. То есть он прям как, ну, не круг ада, конечно, прошел, но, видимо, в этой полемике Владимир Семенович гулял, гулял, гулял, и люди, которые видели в разный момент времени этот спектакль, у них может быть разное представление о Гамлете Высоцкого, как бы это парадоксально ни звучало. Справедливо?
3: Справедливо. Я думаю, что мы должны быть благодарны тому, что это были два художника, которые делали этот спектакль. И не может быть в театре окаменевший спектакль такой.
2: Правда ли, что актеры мечтают сыграть Гамлета? Или это миф?
0: Правда. Правда существует. Почему? Потому что эта роль настолько глубокая, настолько многогранная, сама роль Гамлета, что ты, как исполнитель этой роли, можешь показать весь спектр чувств, эмоций, потому что эта роль связана напрямую с психикой, с твоей эмоциональностью. Сможешь ли ты это сделать или нет? Это сложная роль с точки зрения даже технической. огромное количество текста, огромное количество рассуждений, монологов. И как удержать вот это внимание зрительское и заставить этого зрителя сопереживать тебе на протяжении твоих рассуждений. Для этого нужно обладать определенным мастерством.
6: На себя примеряли?
0: Думал, конечно, примерял, но для любой роли нужно созреть. Вот, вот реально вызреть, вынести ее. По другим ролям я это понимаю, но вот «Гамлет» — это очень такая большая вершина, большая глыба. Не каждому посчастливилось из актеров вот, даже примерить на себя, попробовать, даже в каком-то там этюде или в отрывке, там, в институте. Разнообразие трактовок. «Гамлет-воин», «Гамлет-мститель», «Гамлет-жертва обстоятельств», «Гамлет, который близок к сумасшествию». Он может быть разным, разнообразным. Каким он будет? В сочетании актера и режиссера. Какой? Какой они вылепят образ этого Гамлета? Ну и, конечно же, эта роль, она дает тебе возможность встать, так скажем, в один ряд с великими, которые играли эту роль. Поэтому это, ну, такой диссертация актерская. Проверка твоих умений, твоего мастерства.
3: Это, конечно же, очень важно для актера или артиста большого сыграть Гамлета. Но важно найти еще того человека, который будет вместе с ним делать это. Кстати, нужен режиссер.
0: Да, да, да.
3: Режиссер должен прочитать хотя бы Гамлета. Это сейчас, это очень трудно сейчас, но прочитать.
6: Считаете ли вы, что вот этот тандем Любимов-Высоцкий – это переломная точка русского театра, и с этого момента все пошло по-другому в хорошем смысле этого значения? Или нет? Или это просто яркая вспышка?
0: То, что это 100% влияние на эпоху в дальнейшем имело, это безусловно. То, как они его показали, такой вот человек из народа в простой одежде, без рыцарских там доспехов и всего остального.
3: Вы знаете, я хотел сказать, что я вообще хорошо к театру отношусь. Театр и сейчас у нас лидер в искусстве. Он, конечно же, интереснее, чем кино. Это без сомнения. Кино чуть-чуть... Я не хочу никого ругать, но оно чуть-чуть... вот эта борьба за зрителя, она пошла на понижение кино. А вот... Театр у нас хороший. И всегда был хороший. И всегда был интересный. И у нас всегда были театральные режиссеры. Всегда. Начиная еще, конечно, со Станиславского. Да, и потом Мерхольд. И все. Ну, все. Театр у нас хороший. Не знаю почему. Вот театр Гамлета бы не было, если бы не было рядом «Современника». Где стали играть как жизненно люди. Как, ну... как живут. И та, те замечательные там Ефремов, он дал жизнь. Они первые были, где стали играть как правду. И потом вот «Гамлет» — это часть той самой правды, только классическая, в классическом обрамлении.
7: Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие, правители, невежество вельмож, всеобщее притворство. Невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной близнец, когда бы неизвестность после смерти.
5: Формула искусства.
8: Колея по воде, но в страну всех чудес не проехать по ней. Да еще налегке, да с пустым разговором. Так ты не спрашивай в укор. Я зачем сюда влез? Я, конечно, спою, но хотелось бы хором. Так не спрашивай в укор. Ты зачем в воду лез? Я, конечно, спою, но хотелось бы хором. хорошо, если хор верхний

что-то не так. Вроде все как всегда. Тоже небо, тоже небо опять голубое. Да видно, что-то не так, если стало вдруг так хорошо.

пусть живых не оставят живые, отражается небо во мне и в тебе. И во имя имен пусть живых не оставят живые. Ну, в общем, места в землянке хватает на всех. А что просим, да мира и милости к нашему дому, и несется сквозь тучи.

0: Быть не быть, в чем вопрос, если быть не могло по-другому.
1: Наша реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: После 40 жизнь только начинается.
6: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнем. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
8: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Формула искусства.
13: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
14: Григорий, к вам вопрос. Высоцкий не изображал, а проживал эту роль на сцене. Насколько это сложно актеру проживать, а не играть?
15: Ну, колоссально сложно. Ну, когда ты включаешь по-настоящему свои чувства и эмоции, весь свой, так скажем, психофизический аппарат и на пределе возможностей, это колоссально тяжело и физически, и эмоционально, и морально. Все это пропустить через себя, те чувства, так скажем, и эмоции, которые есть у этого персонажа, примерить их на себя.
13: С точки зрения педагога Высоцкого вообще в этой роли или в какой-то другой, его можно преподавать? Или это вот просто дано было человеку? Ребят, посмотрите, ну, как это. Но
15: я бы, наверное,
13: как это
15: сказал,
13: сделать, я вас
15: что,
13: не научу.
15: Владимир Семенович был настолько большой личностью, что, ну как, преподавай, не преподавай, как пример, да. Но он сам по себе был таким. И для того, чтобы поставить Гамлета, нужен Гамлет именно. Нужен вот актер, который будет Гамлета играть. И вот для любимого, я так думаю, что он вот именно нашел его. Он сам был личностью, огромной глыбой. И он на него в том числе ставил этот спектакль, как мне кажется.
13: Мы, поскольку представляем еще здесь и наше радио, это рок-радиостанция, есть такое мнение, что образ Высоцкого в этом спектакле, в принципе, вся аскетичность этой постановки, она задала тон выступления наших рок-артистов дальше на сцене на многие годы. Я это точно знаю, что они очень долго отказывались от каких-либо шоу за спиной. И вот это вот свитер, гитара, не хочу сказать бардовская, грушинская история, но она была и для там Цоя. Цой не прямо его взял, но вот все, всем казалось, вот оно, то, что нужно, минимализм, черный занавес, я с гитарой, и все, вся сила в моих текстах. И я вот долго буду вот так ехать. Есть это, нет?
15: Ну, я считаю, что, безусловно, вообще сам Владимир Семенович и его песни в том числе, ну, конечно, они повлияли в той или иной степени. И этот спектакль, конечно, повлиял на исполнителей, в том числе и рок-музыки. Но вот это, я же говорю, простота и акцент именно на смыслы, акцент на вот эту сердечность, душевность, на какую-то философию, да, на размышления. Ну, он присутствовал и в этом спектакле, и в дальнейшем, конечно же, и в наших рок-музыкантов, в нашей рок-музыке он остался. А не нужны эти декорации, там про другое. Там, опять же, про чувства, про эмоции, про размышления, про вот это. Поэтому, ну да, наверное, перекочевал как-то этот образ туда.
13: Мы сейчас будем с Игорем зачитывать вам некоторые утверждения. А ваша задача просто ответить, согласны или не согласны. Первое утверждение. Исповедальный театр – это всегда про личную боль артиста.
15: Ну, соглашусь.
13: Воздержались?
9: Не всегда.
13: Не всегда. В основе стоит отказ от фальши, масок и сложных театральных условий.
15: Соглашусь.
9: Либо выдающийся артист, который может сыграть все, что угодно.
13: В центре сюжета всегда стоят острые вопросы жизни, совести, вины или любви.
15: Согласен.
9: Любовь, совесть обязательно, да.
13: Исповедальный театр всегда требует от актера полной эмоциональной отдачи и может привести к профессиональному выгоранию.
15: Я соглашусь.
9: Обязательно такое бывает.
15: Да.
13: В исповедальном театре декорациям и сценографии отводится второстепенная роль, главное – актер и его текст.
15: Ну, не всегда, как показывает тот же самый «Гамлет», там получилось, ну, я имею в виду любимого, там получилось сочетание и режиссуры, и сценографии, и актерской игры. Ну, хорошо, скажу, согласен.
9: Нет, это аскетичная форма работы художника и режиссера на сцене. То есть нужно все равно создавать образ. Каким способом? Все равно ты должен сделать образ. И вот «Сеть» этому пример, или «Дом на набережной», хорошо помню это, когда мы приходили и видели, просто стоял дом вроде бы, и никогда не забуду, как стоят два швейцара, и зал рассаживается, вы знаете, рассаживается, все сидят, все чувствуют шушу, и вдруг один выходит и говорит вот так в зал: «Вы кому?» И все так... Такой, знаете, как человек из охраны, да? «Вы кому?» И все, тишина. И помню потрясающий финал. Все хлопают, люди, и мы все хлопаем, а сделано так, зеркало поставлено Боровским, что мы в какой-то момент, меняется свет, мы видим себя таких искаженных немножко, и мы сами себе аплодируем. Это гениально, просто. Ничего не меняется, декорации никуда не происходит, там ничего не меняет. Все одна и та же декорация. Дом на набережной.
12: Формула искусства.
13: Еще можно попросить вас поискать, дальше. Я себя хочу проверить, след Гамлета в некоторых киносовременных постановках. Давайте, вот вы уже как знакомые и Сергея Астахова, и Сельянова, и Алексея Балабанова. Брат Гамлет?
9: Нет.
16: Но он же тоже ищет правду.
9: Ну да. Но я, вы знаете, все-таки, если брать в основу Гамлета, то на правду, да, ищет, чтобы что? Чтобы деньги забрать. Немножко другое. Передать человеку, которому не надо передавать.
13: Интересно.
9: Да, это такая... Ну, это наш там внутренний спор. Это я не говорю, что плохая картина. Картина очень хорошая. Но суть другая у Гамлета. И тут размышление все-таки о том, было или не было, да, и есть жизнь за пределами или нет. Потому что если нет жизни за пределами, то можно быть братом.
13: То есть Гамлет для вас совокупность всего. То есть нельзя взять вот эту часть Гамлета, мне нравится, поэтому это Гамлет.
9: Вот там же все рассуждения о смерти все время. Там о том, существует что-то или нет. Убить человека – это можно или нет. Брат не размышляет.
13: «Такси блюз».
9: Ну, вы лучше тогда скорее «Остров».
13: Там, думаете, прямее, да?
9: Это типичный...
13: Слушайте, здорово.
9: Да, типичный представитель. Он же никакой не монах, собственно говоря.
13: Да. А «Сталкер» Тарковского?
9: Ну, нет, он много. Мы много таких. Я не могу сказать, что «Сталкер». «Сталкер» ближе к тому, той трактовке, которой я сказал Гамлета, вот религиозной трактовке. Потому что он пытается... Его беда в том, что никто не верит ни во что. То есть полное безверие. Беда самого «Сталкера». И когда жена предлагает ему, это же гениально совершенно, что она говорит, давай я пойду. Он говорит, нет, ни в коем случае, потому что он боится, что и она тоже не будет. Она для него последняя надежда.
13: Я почему спрашиваю? Потому что я детям сейчас показываю фильмы и спектакли, тоже их вожу. И я пытаюсь, чтобы они увидели внутри чуть больше прямого сюжета.
9: Вы все делаете замечательно.
13: И даже просто. В каком-то реально слово пацана, там, да, вы видите тут Ромео и Джульетта?
9: Да,
13: в одну сторону и в другую причем.
9: Да, интересно. Да, конечно, конечно. И слава богу, что есть это.
13: И очень интересно читать воспоминания там Аллы Демидовой, еще кого-то про вот эти спектакли, как они находили, когда вот эта сеть движущаяся однажды разворачивает ее сидящую на гробу, и она видит призрака, которого не должна видеть. Они встречаются взглядами, и это брак, но они уходят за кулисы с Высоцким и решают, это надо использовать, надо попробовать, но не успели докрутить. И, конечно, ты когда... Она просто пробрасывает это в воспоминаниях. А это такая вещь. Я не профессиональный режиссер, но вот когда я про нее услышал, а ведь да, могло бы быть здорово. Спасибо большое вам за этот интересный разговор. Я надеюсь, мы приоткрыли и русский театр заново, и Владимира Семеновича Высоцкого, и Гамлета, и Таганку, и Любимого, и Балабанова, и множество классики. Той самой, о которой мы говорили в самом начале, мы достали из пыльных архивов и показали, что она не пылится в тех самых архивах, а пульсирует в ритме современной жизни.
17: Сегодня в нашей студии были режиссер, продюсер, сценарист Сергей Валентинович Мирошниченко и актер, режиссер, педагог по актерскому мастерству Григорий Кокоткин.
13: Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
18: Формула искусства.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5.

0: половиной миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Накануне в России стартовали выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование продлится до 20 сентября. В Воронежской области избирательные участки открылись сегодня в 8 утра и будут работать до 20.00. Всего в регионе проходит 22 кампании, одна федеральная и 21 муниципальная. В рамках муниципальной кампании распределят 223 мандата. 30 в Борисоглебскую гордуму, 57 в райсоветы Бобровского и Каменского районов, 19 в Таловском городском поселении, 102 в сельских поселениях, а также повторные и дополнительные выборы. Что касается явки на выборах, вчера после закрытия избирательных участков она составила 42,42% по региону и 42% по Воронежу. Всего проголосовали 793 959 жителей. За процедурой следили более 5500 общественных наблюдателей. Проголосовать на дому смогли почти 200 тысяч воронежцев. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов. Губернатор Александр Гусев накануне принял участие в выборах депутатов Госдумы, придя на участок в микрорайоне Малышево рано утром. Он отметил: «Участие в выборах прежде всего гражданский долг. Стараюсь исполнить его одним из первых. Мы наблюдаем высокую активность. Уверен, что и в три основных дня все жители области придут на участки». Александр Гусев подчеркнул: «Эти три дня имеют решающее значение для будущего страны. Сплотившись, мы должны показать недругам, что нас нельзя рассорить и разъединить. Мы готовы к переменам и открыты новому. Наша победа на выборах станет шагом к общей победе страны». Еще в первый день голосования на выборах в Госдуму свой гражданский долг исполнили многие руководители Воронежской области. Так, председатель облдумы Юрий Матузов, голосовавший в Бутурлиновском районе, призвал: «Важно прийти и сделать выбор во имя будущего Великой России, во имя нашей победы». Первый вице-губернатор Сергей Трухачев отметил, что выборы – это солидарность общества и уважение к защитникам Родины. Замгубернатор Дмитрий Маслов, голосовавший в Отрадном, подчеркнул: «Выборы – возможность сплотиться, стать монолитом и показать противнику, что наше общество консолидировано». Первый зампред правительства Данил Кустов, выпускник гимназии имени Басова, призвал поддержать курс президента. За ходом парламентских выборов все эти дни в Воронежской области наблюдает большая группа иностранных электоральных экспертов. В ней почти три десятка молодых людей из самых разных уголков мира, от Колумбии до Малайзии и Пакистана, представители Международного фестиваля молодежи, которые ознакомились с работой Центра общественного наблюдения. Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев отметил: «Эксперты увидят, как проходят выборы и познакомятся с форматами наблюдения. Надеюсь, уезжая, они захотят вернуться». Руководитель общественного штаба Илья Лабас подчеркнул: «Присутствие иностранных экспертов показывает, что наша электоральная система одна из самых прозрачных в мире». Напомню, в регионе работают 1695 участков, видеотрансляции обеспечены 600 из них. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России. Радио. Сделано в России.
3: Номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио. Просыпай.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
8: Ограничение 16+.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло?
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

том, где она живет. Вечная любовь, уж я так не всегда готов.

Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наше радио.
1: Я проснулся днем, одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра. Интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Н. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда. Наше радио. Проверено временем.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
1: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. «За сценой».
0: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
3: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
3: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай!
4: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
5: Рецепт нашего радио. Записывайте.
0: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
4: Чувствуете, как поднимается настроение?
5: Ваше утро готово.
1: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
0: Угощайтесь.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
6: Так, так бьется сердце. Так.
1: Реклама на 107 FM.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: метео сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Контейнер масла. Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 2 октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Трансляции средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.

0: девчонка.
1: А вот давайте эксперимент. Сколько из тех песен, которые сейчас прозвучат, перебьют у вас в голове эту нетленку, просто доставшую меня за первые две недели сентября на Сахалине? Что вы будете напевать после нашей программы? Посмотрим. Всем привет, Андрей Куренков, наше радио «Кардан».
2: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
3: за что боксеры так не любят груши, можно ли в неприличном обществе издавать приличные звуки и водились ли в Месопотамии месопотамы.
2: «Фонотека» на нашем радио.
1: Я люблю запах напалма по утрам. Пахнет победой. Когда-нибудь эта война закончится. Крылатая фраза полковника Клигера из фильма «Апокалипсис сегодня». Для тех, кто послушает «Фонотеку» в повторе утром, будет как раз не столько запах напалма, сколько звук напалма. Именно так называется новый трек проекта «Плохо». «Напалм» — сюрреалистический сингл о том, как конец света становится частью повседневной жизни. А, это прям действительно цитата из «Апокалипсиса сегодня»? Если брать во внимание именно нашу адаптацию названия, типа «Апокалипсис наших дней», в оригинале же «Апокалипсис Now». «Now» там используется не как указание времени, а как призыв, лозунг. «Давайте устроим апокалипсис». «Даешь апокалипсис». Не суть. И вообще не берите это в голову. «Напалм» и фраза про конец света в пресс-релизе сбили меня в другую сторону. Вообще там несколько иные референсы и мысли. Виктор Ужаков.
4: В этой песне хотелось вспомнить о давней любви к группе Jesus & Mary Chain и отойти от звучания «Холодной волны» и в целом русского постпанка вот в его привычном виде. Может быть, добавить немного рок-н-ролльных оттенков, и вы это особо ярко сможете ощутить, если дослушаете песню до конца. Текст песни не имеет особо двойного дна. Это скорее набор апокалиптических образов, жизнь внутри которых постепенно становится повседневной рутиной, как рыбаки, лениво курящие в тени надвигающейся волны цунами или очередь на пригородную маршрутку в пятницу вечером на фоне пылающего напалма. Такая смесь реализма и сюрреализма.
1: Плохо. Напал.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Новый трек группы DMC – это не просто песня, а попытка ответить на вопросы, которые мы задаем себе на каждой развилке. Один из них вынесен прямо в название – «Куда мы едем?». Это дорожная история в духе DMC. Напомню, что аббревиатура расшифровывается как «Дороги меняют цвет». Легкая, поэтичная и одновременно философская. Здесь нет тяжелой экзистенции, есть движение, ритм, попутчики и бесконечное «А что там впереди?». Это второй вопрос. Группа исследует не географию, а состояние, когда ты уже в пути, но еще не знаешь, кто встретит на станции. Это песня-спутник, песня-попутчик, которая звучит ровно в тот момент, когда за окном мелькают столбы, и ты думаешь, а мы туда едем? Вопрос номер три. Что нового? Женский хор, стилизованный под народный, он отвечает тут за иллюзию компании, эффект совместного путешествия. А самый экзотический инструмент, который так любит Андрей Гречаник, на этот раз всего лишь укулеле. Не сказать, что редкость, но для DMC впервые. Вроде и все. А, нет, не все. Ребята подтянули релиз под свой всероссийский тур, который начинается ровно сегодня в Нижнем Новгороде. А куда в нем еще поедет группа, смотрите у себя в соцсетях. Там больше 25 городов.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Романтика провинциальных городов» и их новый сингл «Не будет ничего». Трек записан пока еще живыми людьми, без использования бездушного ИИ. Удивительно, мы просим лейблы маркировать ИИ-контент, а тем временем сами музыканты стали маркировать все настоящее. Энергичный рэп-рок с элементами панка, ирония, все наши зарплаты, переживания, ипотеки и амбиции – пыль перед лицом неизбежного финала. Песня высмеивает навязанные смыслы и призывает не бить челом перед чужими божествами и правилами. Но прежде чем перейти к песне, Андрей Коровкин о промежуточной вершине популярности группы.
2: Люди очень часто хвалят наше творчество, нас как музыкантов, что молодцы, продолжайте в том же духе, делайте крутое дело. И вот одним вечером мы сидели в компании, там был мужчина, который точно знает наш репертуар. Он знаком с нашими песнями, говорил конкретно про некоторые альбомы, про треки, но в этот вечер у него, видимо, было особенно хорошее настроение, он забылся, и произошло следующее. Он говорит: «Ребята, романтика провинциальных городов, вы мега крутые, вы красавчики, песни у вас просто отпад». Кто-то его спросил: «А какая твоя самая любимая песня?» Он сказал: «Ну ее все знают, она у всех любимая, эта песня, просто ее невозможно не знать». «Ну какая?» Он говорит: «Я точно не помню, как она называется». Говорят: «Ну напой, мы поймем, что за песня». И он начинает петь: «Романтика провинциальных городов». Мы в слезы, в хохот, потому что такой песни не существует ни в нашем репертуаре, ни скорее всего нигде не существует. Мы ее пытались найти, так и не нашли, посмеялись, было весело, приятно, что человек даже выдумал песню, которой у нас нет, чтобы похвалить нас.
1: Как там было? Если тебя цитируют, ты уже кто-то, если у тебя крадут, ты человек выдающийся, но настоящая слава начинается лишь тогда, когда тебе начинают приписывать слова других, или в нашем случае сочинять за тебя песни. Подходит тут, ну вроде бы. «Романтика провинциальных городов. Не будет ничего».

0: Фонотека на нашем радио.
1: «Панк Десант» — новый зубодробительный рок-боевик от группы «Озон» при участии дружественных коллективов «Отморозки», «Влом», «Четыре сыра». То есть прям «Панк Десант» в треке «Панк Десант». Песня о том, чем музыкант занимается большую часть гастрольного времени. Высаживается на местности с целью зарядить рок-энергией и бодростью максимальное количество людей, да и самому подзарядиться от сияющих глаз зрителей, чего уж таить. Осторожно, в песне присутствуют шквальные порывы, возможно, возникновение панк-урагана. Принято предупреждение. Я тут был недавно на Курильских островах, и там, конкретно на Этурупе, кроме всяких погодных предупреждений и штормовых, вдруг прилетело сообщение: «Осторожно, на улице такой-то замечен медведь. Просьба жителей оставаться в домах и соблюдать спокойствие». Чуть концерт хора турецкого не сорвал косолапый. Паша, к панк-десанту панк-история.
2: Последние лет 7 я ношу на голове прическу иракез, и, как мне казалось, в наше время это не привлекает особого внимания. Но тут недавно случился флешбэк из годов моей молодости. Последний раз с такой ситуацией я сталкивался где-то в середине нулевых годов, наверное. Еду в электричке, читаю книжку, напротив меня садится мужик, долго и неприязненно смотрит на меня, на мои татуировки и так далее. И в конце концов, в лучших традициях, начинает предъявлять за внешний вид, ну и в частности за иракез. Типаж мужика такой прям не оставляющий никаких сомнений. Вероятно, последние лет 20 он не имел возможности наблюдать, что происходит в мире. Все попытки как-то интеллигентно объяснить гражданину, что на дворе 2026 год, что его поведение немножко не соответствует времени, все эти попытки, в общем, безрезультатны. И тут я вспоминаю своего одноклассника, который коллекционировал блатные выражения и очень смешно вставлял их в обычную повседневную, вполне себе интеллигентную речь. И вываливаю просто на мужика все, какие помню, вот эти вот выражения, которые нельзя в большинстве своем произносить в эфире. Мужик очень смущается, бубнит себе под нос что-то неразборчивое и уходит. Так что мой сосед по парте, Паша Халин, если ты меня слышишь, спасибо тебе за интересный навык, никогда не думал, что он мне пригодится.
1: Паша, история без тех самых выражений, конечно же, вообще не имеет смысла. Перевернул бы их в эвфемизмы. Верим. Просто верим, что было красиво и остроумно, с цитатами из Юза Олешковского, но рассказываешь ты всегда это все так интеллигентно, что вообще сложно поверить, что ты умеешь материться. «Озон», «Отморозки», «Влом», «Четыре сыра», «Панк Десант».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Пятый студийный альбом Алексея Дмитриева получил название «Амплитуда». Пятый альбом на пятом году существования проекта. «Амплитуда» — это любовь, смерть, рок-н-ролл. Человек и его реакции на мир, который не дает передышки. Песни, написанные 20 и даже 30 лет назад, и совсем свежие треки. Юность и зрелость. Воспоминания и сегодняшняя боль от тишины до грохота, от прошлого до сейчас. Мне кажется, лучше всего этот альбом характеризует сингл «Давно», который вышел на прошлой неделе. На его обложке изображены 4 участника группы Mad Dog. 2 гитариста и 2 вокалиста. Алексей Дмитриев тоже играл в этой группе, и все они дружат с 97 года. Среди них есть даже Денис Саевич. Именно с его вокалом в эфире нашего радио и даже радио «Ультра» звучали песни «Улетай», «Странные игры людей», «630». И если вы помните, дуэт Децела и группы Mad Dog «Моя печаль» — это тоже вокал Дениса Саевича. Хотя в ностальгии своей Алексей Дмитриев и товарищи заныривают сильно дальше второй половины 90-х годов.

0: Вообще с ностальгией чудовищный перебор на пластинке. Три песни прямо в лоб перечисляют дорогие сердцу вещи из прошлого, из детства, которые, честно говоря, уже сильно утомили в многочисленных рилсах и временных подборках о детстве в запрещенных соцсетях. Одного трека давно вполне бы хватило, но там есть еще. Один из них – трек «Моррисон».
1: Песня «Моррисон» случайно выросла из реплики нашего басиста на одном из концертов. Кто-то из нас заиграл вступление к произведению, напоминающее творчество Джеймса Дугласа Моррисона. И в этот момент он сказал: «О, Моррисон вошел в чат». Ну, а я, собственно, на автомате эту фразу запомнил. Моррисон – культовый персонаж, легенда рока, объединивший в своем творчестве тонкую лирику, психоделику и безудержный драйв и отвес рок-н-ролла. Иногда, сидя на совещании, хочется встать, устроить истерику, послать себя куда подальше и хлопнуть дверью. Но разум, контролирующий чувства, не дает этого сделать. То же самое происходит и в душе лирического героя. Взрывной, эмоционально экспрессивный, поддаваясь голосу разума и здравого смысла, он ведет себя в пределах приличий. Но время от времени природа выходит наружу, устраивая тотальный бескомпромиссный рок-н-ролл. И Моррисон как маркер этого состояния. Любой человек является самим собой только когда его никто не видит, оставшись наедине. А в остальное время в большей или меньшей степени носит маски, подстраиваясь как хамелеон под окружающие события. И, по сути, песня про это раздвоение личности, которое в той или иной степени есть у всех, про этого доктора Джекила и мистера Хайда.
0: А я вот почему-то подумал, что у современной рок- или около-рок молодежи Моррисон уже совсем не авторитет. Не помню, чтобы кто-то его упоминал, цитировал или что-то ему посвящал. Ушла эпоха. Алексей Дмитриев. «Моррисон».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Просто напомню, что мы внутри челленджа, и вам надо перебить в голове вот этот вот прилагательный рефрен.

0: Андрей, добрый день. Меня зовут Кассандра. Я певица, преподаватель вокала, автор и исполнитель музыкально-терапевтического спектакля «Женщина и предательство». Это вот образец, как привлечь внимание с первой же строчки. Нечасто нам пишет Кассандра, артист музыкально-терапевтического спектакля. Бывают и такие. Я понимаю, что спектакль может оказать терапевтическое воздействие, но чтобы прям в смысл было заложено, не знал. На промо-фото к спектаклю Кассандра ест ножом и вилкой большое сердце. Приятной всем терапии. Вторая строчка тоже, кстати, замечательная. У вас в программе звучали песни некоторых моих учеников, и я решила попробовать тоже предложить вам свою песню. Вот это да, учитель пришел за учениками. Давайте попробуем. Кассандра Скарлатт, певица, автор песен, актриса, вокальный педагог, сценарист, диктор. За 30 лет сценической деятельности работала в разных жанрах: поп-рок, фолк-рок, нью-метал, этно-метал, мюзикл. Голос байк-центра «Секстон», бэк-вокалистка коллективов «Бах и Компот», «Монгол», «Шудан», «Ландыши» и многих других. Как педагог по вокалу работала с Татуином, Ниной Смит, Табаско Бэнд. Все знакомые нам имена. И достаточно на этом биографии. Или же нет. Новая песня Кассандры называется «Шрамы». Шрам по-английски «Scar». Кассандра Скарлатт с песней «Шрамы». Тут точно все настоящее? Например, имя. Да, настоящее. Все упирается в папу и болгаро-югославские корни Скарлатт, которые можно, согласно веяниям времени, разложить на болгаро-сербско-македонские, но это уже совсем сложно. Имя настоящее. Скарлатт не от шрамов, а от дорогой алой ткани. Отчество Сергеевна. Кстати, кто смотрел «Одиссею» Кристофера Нолана, то легендарная Кассандра стала наложницей Агамемнона после падения Трои и была убита его женой, сестрой Елены Прекрасной, Клитемнестрой вместе с детьми, воинами и самим Агамемноном. А теперь песня. Всем ученикам внимание. Скрипка Люся Махова.
1: Шрам – это память, это прожитый опыт. Шрамы могут быть видимыми и невидимыми. С опытом меняется человек, его осанка, голос, манера говорить. Песня про проживание предательства, которое оставляет шрамы на сердце. Довольно избитая метафора. Но в том числе это отсылка к моему спектаклю.
0: Кассандра. Шрамы.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Эта музыка нравится моей маме. Так начиналась депеша с анонсом нового альбома следующего артиста. Я задумался, надо проверить. Хотя там прямо в первом треке с названием «Сенкевич» один за другим следуют имена Хейердал, Капица, Сенкевич, Шаинский дальше. И да, это действительно ассоциации у меня с мамой, с детством, с клубом путешественников. То есть с далеким-далеким прошлым. Забежал вперед. Сергей Рудаков, которого мы знаем по проекту «Радио Помехи», записал новый альбом за рамками своего обычного творчества. Для фанатов Сергея это не новость, а для слушателей нашего радио и фонотеки – да. Есть у Сергея сайт-проект «Рудаков и соучастники». Привет, крупские сотоварищи, Сюткины компания и так далее. Время от времени ребята записывают альбомы и треки в жанре акустический рок-шансон. Сами музыканты называют себя аморально-баянным трио, но похоже, что в этот раз они решили удивить и своих преданных фанатов, потому что если раньше в инструментальной части проекта были баян, гитара и кахон, то в новом альбоме все решают новые инструменты и, конечно, фортепиано.
2: В телеэкране веселый Сенкевич, черно-белый Сенкевич. Группа детей хочет

0: Шаинского.
1: Такая вот замечательная пластинка с чудесным названием «Пока ты была в коме». Сергей Рудаков, Иван Чусов, Михаил Федотов. Это не фолк, не рок и не шансон, это что-то другое. Включи старый проигрыватель, поставь пластинку и налей вина. Эта музыка точно понравится твоей маме. 20 сентября трио выступает в Москве в малом зале Гластонбери. Рудаков и соучастники. «Пока ты была в коме».
0: Пока.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Hadden Dadden» выпустила вторую часть своего альбома «Эжен». Иду я как-то по станции метро «Комсомольская» в Москве, иду, никого не трогаю, и вдруг из подошедшего состава жестко выкидывают какую-то фею, да так, что она буквально падает на пол, а вокруг нее стоят какие-то чебурашки в костюмах, ангелы, рыбы. Двери закрываются, фея поднимается, и они всей толпой начинают ломиться за уходящим поездом. Я прям подумал, что вернулись времена эльфов и гномов в нескучном саду, но быстро сообразил, что просто дети снимают какие-то рилсы. Представляете, как я чуть позже офигел, когда узнал, что эти дети — это Варя Краминова и ее команда, которые снимали действительно рилсы для промо своих концертов или альбомов, или чего-то еще. Это я у них в соцсетях потом увидел, когда про релиз зашел почитать. Эх, надо было знакомиться, конечно. Я, кстати, очень плохо знаю современных музыкантов в лице. Особенно не солистов. Ладно, «Hadden Dadden», «Эжен», вторая часть.

добавила нам вторая часть, к рассуждениям о запахе времени. Это многослойная история о борьбе с тьмой, встрече с парнем судьбы и неизбежном бегстве от него в географии, настроениях и состояниях. Маршрут альбома проходит через разные точки России, мрачноватые, запыленные регионы, где у каждой улицы своя весна, нервная, дерзкая, почти болезненная. Это мир, в котором в 9 утра у ботанического сада можно встретить босых женщин в узких костюмах. Они едва держатся на ногах, размахивают каблуками, еще вчера были частью офисной реальности. Презентация пластинки: 1 октября Питер, клуб «Рассвет», 8 октября Москва, клуб «Урбан». Хаден Даден и Полина Рыженко. «Солнышко».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Грин Апельсин, она же Анжела Жиркова, певица и автор песен в стиле нео-дарк-фолк и рок, родом из очаровательного региона Якутия. Черпая вдохновение от фольклора и сказок, Анжела вплетает в свою музыку интересные сюжеты. Ее песни переносят слушателей в фантастические миры, наполненные японской лисой кицуне, таинственными русалками, огненными ведьмами и другими мифическими существами. С помощью своей музыки она создает яркие и чарующие истории, которые находят отклик у тех, кто ценит магию повествования. Так, Якутия довольно давно сменилась на город Владимир. Сказки несколько лет уже есть кому рассказывать и самые настоящие. Но и про взрослую, то есть свою аудиторию, Апельсин не забывает, и на этой неделе вышел новый клип на новый трек «Не сходи с дорожки». Если сказка, то это «Красная шапочка». Впечатляет, конечно, количество рилсов, запиленных в продвижении трека в соцсетях артиста. Началось все еще в июле. Такое ощущение, что за один день пишется и сводится песня, а потом 30 дней к ней придумываются и снимаются короткие и длинные видео. Отдельно радует фанатская, абсолютно безответная преданность. Восхищение, обращение без ответов, вопросы без ответов, но всем наплевать, все рады. Напоминает аудиторию аниме. Куча просмотров, куча лайков, комментариев, ну а что еще надо артисту в современном мире? Встали на единственно верную дорожку, только бы не сходить с нее. Тщетно скроллил ленту Апельсина, сетку с апельсинами, чтобы найти, прочитать хоть какую-то новость, хоть какую-то мысль на любую тему, но нет, не на ту напал, нету. Нашел рилс с текстом «Меня никогда не будут крутить по радио, ибо я слишком нишевая инди-артистка с мрачными и тяжелыми текстами». Что ж, вызов принят. Крутить-крутить прям, может, и не будут, но разок поставить и время от времени сообщать о новостях – пожалуйста. Кстати, с текстами самая маленькая проблема. На сегодня хватит. Вы слушали передачу «Обана». Помните челлендж?

совсем скоро, время подводить итоги, последняя попытка у вас. До встречи через неделю. Меня зовут Андрей Куренков. Нашего продюсера зовут Сергей Экспрессия Марченков. Наш девиз зовут «Хорошей музыки должно быть много». Пока. Грин Апельсин. Не сходи с дорожки.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт.

0: И вернулся. Куда работать идти?
1: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
2: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла, слабый юго-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.

0: экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

за другой. Можно тогда будет в гости ходить по прямой. Если все люки нашего города взять и зачем-то открыть.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45?

0: вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Так звучит наше.
4: Наше радио. Музыка поколений.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Я здесь не был.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер.

тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Высоцкий. Тимур Валеев, группа «Ключи».
1: Я по собственной инициативе вот записал и решил вопросы по правам с Никитой Высоцким и записал песню «Поля влюбленного застелю». Мне это было такое вдруг в какой-то момент творческое желание. Я его в голове вертел-вертел, в итоге решил приступить. Приступил, и после того, как понял, что получается, сыграл это несколько раз на концертах. Есть песни, с которыми я чувствую, и я понимаю, что я могу их сделать там, не хуже, да, или дать какое-то новое дыхание. А есть песни, которые или я не чувствую, или вообще не очень понимаю, зачем она была написана. Или там, ну, с таким отношением, конечно, я не буду браться за то, чтобы это делать.
0: Группа «Ключи». Баллада о любви.

наше радио. Музыка поколений. Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.